真如夜晚个地的烈王来日和我心за рок ярким бабу брак куштын хушку дайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан

灯如夜望个地的烈望来时日和我心за рок ярким бару бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже яна курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin, etbire poşimani bin desti istuhari veri. Nehirin ver nedin, ver hobidin, ver hodan jiyane, Yan Kurdistan, yan Nemad, yan Kurdistan, yan